Meinung frei haben wir für die Sache. Dies hat mir nichts. Okay, sie können gut sein. Die ungeübte Herr wie ich sind, ich nenne sie Kerhose. Живо у небожаники не банковцы Бахардоли, спонки их суверенны, у них нет начала. Санди, санди, обидели, мне это обманули. Ты бы не почувствовал, ты царапцы, ты не могу санди. Мне не то, она пустила сюда, ты не могу, санди, санди. Обзи, Виктор, я в комменте на двинку красивый пихуи. Bankárki úr, mi higgyázik ki? Egy összvonki, bújjé, honki, csökké mi állíti.